Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru. Thank you.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает – само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте простатодинон – французскую формулу для мужчин. Получите простатодинон бесплатно. Просто позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки по России бесплатные и анонимные. В основе простатодинон компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет, попробуйте простатодинон. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите простатодинон абсолютно бесплатно. Позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа «Корни». Там-там.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Дача.
1: Всем привет, с вами на радиодаче Кирилл Туриченко. Представляю вам свою новую песню, название которой должен повторять каждый мужчина своей даме сердца ежедневно. Слушайте новинку «Люблю, куплю, поедем» на радиодаче.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: После дождичка в четверг обычно бывает дождичек еще и в пятницу.
0: Это радио «Дача».

0: Америке. Доллары забыла купить.
1: Зачем доллары?
0: А как за границей платить?
1: Плати по миру.
0: Как?
1: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
0: Ага.
1: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
0: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
1: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Защитите урожай от вредителей. BioKill очень эффективен и разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. Запомните, BioKill. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин. Для ухода за вашим бассейном применяйте акваторию. Серия безопасных средств «Акватория». Чистая и прозрачная вода в вашем бассейне.
4: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает – само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте «Простатодинон» – французскую формулу для мужчин. Получите «Простатодинон» бесплатно. Просто позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». В основе «Простатодинон» – компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда оно работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет. Попробуйте «Простатодинон». Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите «Простатодинон» абсолютно бесплатно. Позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд. Дом 29. Строение 4. Помещение 1. Комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Дмитрий Стерликов, я звоню из Москвы. Хочу передать большой привет своей любимой жене Стерликова Алсу. Я ее очень люблю и хочу у нее поставить песню «Зорная смородина». Спасибо большое, Радио «Дача».

0: всероссийская акция «Радиодача. Лето с сюрпризом».
1: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
0: Расскажите, что происходит на снимке.
1: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. От 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
0: Возрастное ограничение 18+.
1: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
2: Реклама. Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
9: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
12: Муз-ТВ представляет.

0: есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
0: Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я звоню из города Москвы и хочу поздравить своего друга Кошелева Александра. Пожелать хорошего настроения и передать ему песню Леонида Агутина. Я его очень люблю и благодарна ему, что он есть в моей жизни. Огромное спасибо, Радио «Дача». Это самая любимая волна. Слушаю всегда.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Минпросвещение России принимает необходимые меры для обеспечения безопасности и комфорта детей в связи с временной приостановкой отдыха в Крыму. В министерстве подчеркнули, детям предложат альтернативные варианты отдыха в других регионах страны. Вся информация о родителям передается в индивидуальном порядке. Напомню, ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления приостановлено в республике до 1 сентября. Число многодетных семей в России выросло в полтора раза с 2019 года. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, подчеркнув, что сейчас в нашей стране живет почти 2 миллиона 900 тысяч многодетных семей, в которых растут почти 10 миллионов детей. Заместитель председателя правительства добавила, кабинет министров вместе с регионами ведет работу по переходу к новым правилам, согласно которым многодетные семьи начнут получать помощь без учета нуждаемости. В течение первого дня приемной кампании, то есть 20 июня, в российские университеты заявления подали более 38 тысяч абитуриентов, из них 33 тысячи через портал госуслуг. Об этом РИА Новости сообщили в Миноборнауки. Добавлю, ранее там назвали документы, необходимые для поступления в ВУЗ. Среди них паспорт, согласие на обработку персональных данных, школьный аттестат или диплом колледжа. В министерстве напомнили, что абитуриент может выбрать для поступления до 5 университетов, а также до 5 специальностей и направлений подготовки в каждом из них. Подать заявление о приеме и необходимые документы в этом году можно лично, почтой или через портал госуслуг. День окончания их сбора устанавливает ВУЗ. Курс доллара на сегодня 73 рубля 77 копеек, евро 84 рубля 59 копеек. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас

погоду, рвется воссоединиться с природой и провести время на свежем воздухе. И радиодача с вами. А причем теперь мы не только в приемнике, но и в телевизоре. Еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха, на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист в четверг в 9:00 и в воскресенье в 9:30. Для вас шикарная подборка любимых хитов для отличного отпускного настроения, а также полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+. И в эфире потрясающая музыка для вас. Скоро будем слушать на радио «Дача» Татьяну Куртукову, группу «Любэ» и группу «ПМ». И будет гороскоп. Меня зовут Мария Федорова. Всем большой привет!

0: Астрологический прогноз на 23 июня, вторник. Овны, львы и водолеи будут настроены действовать решительно, но звезды советуют не торопиться с выводами. Тельцы, девы и скорпионы смогут увидеть практическую выгоду там, где другие заметят только проблему. Сегодня хорошее время для обсуждения финансовых вопросов и покупок. Близнецы, весы и стрельцы сегодня отличные переговорщики. День благоприятен для знакомств и поиска единомышленников. А раки, рыбы и козероги почувствуют потребность в более размеренном ритме жизни. Захочется разобраться в себе и навести порядок в мыслях. Удачного вторника вам. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
1: Гороскоп на «Радио Дача».

задачи. Нам от этого очень приятно. Мы смотрим, выбираем интересные и звоним участникам, чтобы вручить классный приз и путевку в финал, где 28 августа будут разыграны два главных приза, два туристических путешествия на круизном лайнере «Сочи» в Турцию. Все подробности и правила акции «Лето с сюрпризом» читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. И уже скоро, друзья, мы узнаем, кто же еще проходит в финал, чью фотографию мы отметили и хотим премировать подарком для удачного отдыха. Скоро-скоро все узнаем. Оставайтесь в уютной компании «Радио Дача».

0: Всероссийская акция на радио «Дача».
1: Добрейшего всем утреца, друзья, Мария Федорова с вами. И прямо сейчас узнаем, кому же достанется возможность пройти в финал нашей шикарной акции «Лето с сюрпризом» на радио «Дача». А в финале, я напомню, мы разыграем целых два приза. Это круизы на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. И мы рады поприветствовать в эфире радио «Дача» претендентку на приз под номером 10 Юлию из Санкт-Петербурга. Юлия, здравствуйте.
2: Здравствуйте, радио «Дача».
1: Вы прислали в нашу акцию «Лето с сюрпризом» потрясающую фотографию такой морской тематики, по-питерски. День ВМФ отмечали. Что на фотографии происходит у вас?
2: Мы с соседями последнюю неделю июля отмечаем праздник военно-морского флота. Сосед у нас моряк военный. Наши бабушки и дедушки тоже были причастны к военно-морскому флоту. Мы отмечаем этот праздник, гордимся нашим городом, просто беседуем, поем песни. Вообще хорошо. Отдыхаем.
1: Ну, фото у вас действительно очень душевное. И получается, что именно это фото для вас оказалось самым летним. И теперь понятно, почему предыстория потрясающая.
2: Была масса фотографий, было сложно выбрать. Но поскольку гости приезжают часто, как я писала, что вы наш музыкальный сосед.
1: Да. Нам от этого гораздо приятнее стало и как-то теплее на душе. То, что вы назвали радиодачу своим соседом. Приятно таких соседей иметь, как вы.
2: Это точно.
1: Мы вас поздравляем, Юлия. Вы проходите финал акции «Лето с сюрпризом», и вам достается фирменная классная термосумка. Хотите, в ней переносите что-то для того, чтобы это сохранялось горячим или холодным. В общем, все будет под нашим чутким контролем. Поздравляем вас.
2: Спасибо большое. Очень актуальная тема. Спасибо.
1: И, конечно же, вы проходите финал под номером 10, где уже 28 августа мы разыграем главный приз. Два туристических путешествий на круизном лайнере из Сочи в Турцию.
2: Благодарю. Благодарю. Очень приятно. Желаю, во-первых, всем удачи. Неважно, кто победит. И надеемся, что лето будет продолжаться и продолжаться, несмотря на нашу такую
1: необычную погоду. Да? В Москве такая тоже необычная. Но в любом случае летняя музыка радио «Дача» всегда согреет, а где надо, и освежит.
2: Это точно. Спасибо.
1: Юля, спасибо вам за участие. Надеюсь, до встречи в финале. Хорошего вам утро и всего доброго. До свидания.
2: Благодарю. Спасибо. Всего доброго.
1: Друзья, это была Юлия из Санкт-Петербурга, которая только что прошла финал акции «Лето с сюрпризом». И вы тоже времени не теряйте. Регистрируйтесь на сайте radiodacha.ru, загружайте туда свои необычные, креативные, душевные фотографии и тоже получите возможность побороться за главный приз. Все подробности найдете на нашем сайте radiodacha.ru. Удачи вам!
0: «Лето с сюрпризом» на радио «Дача». Реклама.
3: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир – это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать.

0: чувствуешь себя счастливой. 0+.
1: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: И тогда заберет на своем видео скидка лед.
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
4: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
5: Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмоланом. Все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану. Помажьте эмоланом. Эмолан – коллагеновая регенерация ран. Ищите эмолан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьерфарма». УГРН 120-770-012-24-97. Местонахождение – город Москва, улица Бакунинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
13: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
14: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ольга. Я живу в городе Мурны Владимирской области. Хочу передать огромнейший привет всем своим друзьям, лучшей своей подружечке Марине из Саратова и всем, кто на волне радио «Дача». Для всех песенку, стрелок. Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: В студии радиодача с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Правительство утвердило план реализации основ государственной языковой политики. Он включает 120 мероприятий для сохранения и развития русского языка и языков народов России, а также продвижения русского языка в мире. Его первый раздел предполагает в том числе актуализацию списка нормативных словарей современного русского языка и поддержку постановок спектаклей по произведениям русских классиков. В рамках реализации второго раздела будет в частности разработана единая методология преподавания государственных языков республик и литературы, написанной на таких языках. А в третий раздел плана вошли мероприятия, которые позволят создать условия для продвижения и укрепления позиций русского языка в мире. Мошенники начали рассылать фальшивые уведомления о нарушениях владельцам дач. Об этом РИА Новости рассказали в Комитете Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям. Там заявили, данная схема обмана рассчитана на эмоциональную реакцию. Человек получает сообщение о якобы выявленном нарушении земельного законодательства и предложение оплатить штраф со скидкой по ссылке. Однако переход по ней грозит потерей доступа к личному кабинету на портале госуслуг. В Нижней палате парламента подчеркнули, настоящие денежные санкции назначаются исключительно по постановлением о назначении административных мер ответственности. Закон предусматривает лишь три способа его вручения. Лично при рассмотрении дела, заказным письмом или в электронном виде через личный кабинет на госуслугах. При этом ведомство никогда не использует для оповещений СМС, мессенджеры или социальные сети и не запрашивают персональные данные таким способом. Этот информационный выпуск завершен. Следующий менее чем через 60 минут. А новый музыкальный час откроет песня «Будильник» в исполнении Егора Крида. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
0: Прямо сейчас

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Квартиры, самое главное – это занавески. И если за занавесками есть море, то, скорее всего, это хорошая квартира.
0: Это «Радио Дача».

любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

гостей на юбилейном фестивале «Удачные песни», который состоится 26 сентября в Лайф-арене в Москве в честь 20-летия радиодача. А еще в этот вечер с нами будут Николай Басков, Владимир Пресняков, Шаман, группа «Комбинация», Денис Клявер, Сергей Лазарев и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф, возрастное ограничение 12+. А в эфире ловите замечательные хиты Валерии и еще одного участника юбилейного фестиваля «Удачные песни» Григория Лепса на радио «Дача». Всем приятного вторника!

0: каждый день на радио «Дача».
1: 23 июня свой 62-й день рождения отмечает гимнастический обруч «Хулахуп». Что интересно, идея обруча была не новой. Подобные окаменелые находки были зафиксированы еще в Египте. Но «Хулахуп» завоевал неимоверную популярность. Было время, когда производилось по 20 тысяч «Хулахупов» в день на фабриках в 7 странах. В общем, всем нам осинной талии, всех с праздником!
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

Фича, Зара и Чапаев. Это их новая песня «Быть счастливым» называется. Кстати, осчастливить кого-то с утра дело нехитрое. Достаточно отправить привет в рубрику «Удачный момент» на радио «Удачи» и заказать песню. И вот уже, пожалуйста, человек на седьмом небе от счастья улыбается и считает это утро самым прекрасным в своей жизни. Номер для музыкальных заявок 8495-995-2555. Звоните. Песню и ваше сообщение поставим в эфир в финале часа. А перед этим будем слушать на радио «Дача» группу «Демо» и Таисию Повалий.

0: Тысячи лет радио, наверное, будет звучать у нас в голове. А пока обычным способом слушаем любимые песни радиодачи. С вами далее ожидается композиция Руслана Алихно. И сразу же после будет исполнена музыкальная заявка в рубрике «Удачный момент». Оставайтесь с нами.
1: Удачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах без тормозов. Всероссийская акция «Радиодача» – лето с сюрпризом.
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама. Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмоланом, все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану, помажьте эмоланом. Эмолан – коллагеновая регенерация ран. Ищите эмолан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьер Фарма», УГРН 120-770-012-24-97. Местонахождение – город Москва, улица Баконинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: И тогда заперёт нас в
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
7: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyeprojekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
7: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Lite по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Надь, ты слышала про наш лецитин? Что это?
9: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
8: И зачем они нужны?
9: А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
8: А почему называется наш лецитин?
9: А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
10: Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
11: Спрашивайте в аптеках «Наш лецитин».
12: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
13: Муравьи везде и всюду. Надоели. Просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните. «Великий воин».
14: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
15: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает

0: популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Доброе утро, любимая радио «Дача». Меня зовут Анжела. Я звоню из города Москвы. Наш коллектив организации «Привилегии сервис» поздравляет нашего руководителя Кляйн Александра Викторовича с днем рождения и желает ему крепкого здоровья, уважения, достижения, терпения, безграничной любви и хорошего настроения. И поставьте для него, пожалуйста, песню «С днем рождения».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Анасонова. Здравствуйте. В Минтрансе предложили ввести бесплатную парковку для двух машин многодетной семьи. Сейчас такое право распространяется в основном только на одно транспортное средство. Планируемый срок изменений – 30 июня. Тем временем в Общественной палате выступили с инициативой скорректировать систему оплаты больничных многодетным родителям. По задумке ее необходимо производить с первого дня за счет средств Социального фонда России, а не работодателя. Авторы идеи пояснили, в многодетных семьях, особенно у матерей, риски заболеваний объективно выше. И работодатели нередко воспринимают частые больничные как обременение. Сразу в нескольких российских регионах уменьшились торговые наценки и стоимость социально значимой продукции. Как сообщили Федеральной антимонопольной службе, это произошло после того, как между региональными властями, торговыми сетями и поставщиками было подписано соглашение о стабилизации цен. В среднем по 39 категориям товаров в 11 субъектах стоимость продукции уменьшилась почти на 11,5%. Самое сильное снижение цен зафиксировано на помидоры, творог и картофель на 35, 28,5 и 21% соответственно. ФАС посоветовала оперативнее подписывать подобные соглашения, связанные с социально значимыми товарами, в том числе куриными яйцами и хлебобулочными изделиями. Аналитики Яндекса выяснили, что интересует пользователей больше всего по теме правильного питания. В топах запросы о том, как правильно питаться и что такое ПП. Самым популярным продуктом в этой теме стал творог, а наиболее востребованным блюдом является салат. Так пользователи спрашивают у Алисы AI, как приготовить салат с куриным филе, пекинской капустой и яйцами для ПП. Этот информационный выпуск завершен. Следующий менее чем через 60 минут. А новый музыкальный час откроет песня «Шарманка» в исполнении Николая Баскова. С вами была Юлия Анасонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

зато сейчас совершенно поменялась картинка, как в мультфильме «Ну погоди, все выглядит, вода плюс 22, люди хотят плавать и загорать», а мы с вами продолжаем купаться в море музыки на радио «Дача». После Сергея Трофимова будем слушать группу «Мираж» и «Алсу», а еще будет песня в рубрике «Тот самый хит» на радио «Дача». Дождитесь!

тоже вас всех обнимаю через города, через расстояние. Отличную музыку обещаю поставить далее. На радиодаче будем слушать Филатов и Кэрос, Александра Буйнова и Ирину Круг. Всем чудесного вторника!

Ну а если у вас нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать, не умирать.

0: да, и радиодача вместе с вами. Кстати, вот на таких дружеских летних встречах можно сделать массу ярких фотографий и отправить их в акцию «Лето с сюрпризом». Для начала нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, загрузить снимок и написать небольшой рассказ, почему вы выбрали именно это фото. За самые интересные, искренние фотографии команда «Радиодача» подарит шикарные призы для удачного отдыха и путевку в финал, где 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила найдете на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. И отличная музыка впереди. В нашем эфире будем слушать Диму Билана. И сразу же после исполним заявку в рубрике «Удачный момент». Оставайтесь с нами.
1: Удачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на «Радио Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радио Дача».
3: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Устали гадать, чем подкормить землю, чтобы не навредить? Чем обработать сад, чтобы не бояться за кота? Что выбрать для здоровой рассады? Ищите ответы в новом цикле программ «Честно о полезном» в эфире «Радио Дача». Вместе с научно-внедренческим предприятием «Башенком» мы расскажем, как вырастить действительно полезный урожай и защитить растения от большинства болезней. НВП «Башенком» с пользой для дела. 16+.
9: Надь, ты слышала про наш лецитин? Что это?
10: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
9: И зачем они нужны?
10: А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
9: А почему называется наш лецитин?
10: А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
11: Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
12: Спрашивайте в аптеках «Наш лецитин».
13: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
14: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский. Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
15: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ирина, я из города Орска. Хотим передать привет нашему коллеге. Он самый замечательный, самый лучший работник. Его зовут Александр. Желаем ему оставаться таким же надежным другом. И хотим заказать песню «Еду в соседнее село на дискотеку». Спасибо,

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Правительство России запускает эксперимент по выдаче загранпаспортов и электронных подписей в 12 странах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий документ. Известно, что оформить бумаги можно будет с 1 июля в Армении, Вьетнаме, Индии, Индонезии, Казахстане, Киргизии, Китае, Малайзии, Эмиратах, Сербии, Турции и Узбекистане. Данные услуги будут предоставляться на базе учреждений МИД и Россотрудничества, а обработка сведений займется уполномоченный МФЦ Нижегородской области. В правительстве подчеркнули, эксперимент продлится до конца будущего года. В Министерстве просвещения анонсировали запуск единого цифрового ресурса для дошкольного образования. Сервис начнет работу уже с 1 сентября. Как сообщили в пресс-службе ведомства, платформа будет содержать методические материалы для воспитателей, заведующих детсадами, методистов и родителей. Наполнение, в частности, включит в себя разнообразные материалы, среди которых мультфильмы, художественная литература, рекомендованные книги, сказки, игрушки и игровые обучающие средства. Напомню, ранее стало известно, что осенью во всех российских детсадах планируется ввести аналог разговоров о важном под названием «Добрые игры». Программа будет направлена на формирование духовно-нравственных ценностей у дошкольников. Лето в эфире радио «Дача» началось вместе с грандиозным проектом «Лето с сюрпризом». В рамках него наша команда по сложившейся традиции меняет ваши яркие фотографии на шикарные призы для удачного отдыха. Чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете снимок и написать небольшой рассказ о том, почему вы выбрали именно его. В конце августа мы разыграем главный приз – туристическое путешествие на морском лайнере из Сочи в Турцию для слушателей старше 18 лет. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас

Короче, такие, что душа сворачивается и разворачивается. Это Юлианна Караулова. Далее будем слушать Леонида Агутина и Зайнаб Махаеву. И вашу заявку музыкальную с удовольствием исполним в рубрике «Удачный момент» в финале часа. Ждем поздравления и приветы на московский номер телефона 8495-995-2555. Звоните. Отличного всем вторника и удачи в делах.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Чтобы летом чаще ходить на пляж, надо весной реже ходить к холодильнику.
0: Это радио «Дача».

Короче, Михаил Шафутинский, он обязательно придет в этом году поздравить нас с днем рождения, примет участие в юбилейном фестивале «Удачные песни» 26 сентября в Лайф-арене в Москве. Ни много ни мало, 20 лет отмечает радиодача, и праздновать будем с размахом в компании всех звезд эфира. В этот вечер с нами будут Стас Михайлов, Сергей Лазарев, группа «Фабрика», Александр Шоу и группа «Непара», Андрей Державин, Кайметов и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире в ближайшие минуты встречайте хиты Ирины Дубцовой, Сергея Крылова и Артура Пирожкова. И потихоньку готовьтесь к программе по заявкам «Удачный час». Старт, как всегда, в полдень по московскому времени.

0: на правах рекламы. Честно о полезном.
1: Всем привет, вы на волнах Радио Дача. Овощные культуры в теплице уже радуют первыми завязями долгожданных плодов. Самое время обеспечить растения всеми необходимыми элементами питания. Хорошо в этом помогают кормилица микориза и 33 богатыря. Если вы не внесли их при высадке рассады, срочно это сделайте прямо сейчас. Препараты вносите при рыхлении междурядий, затем поливайте и мульчируйте. Сейчас важно пасынковать томаты. Регулярно обрывайте пасынки, чтобы не получить зеленые томатные деревья без созревания плодов. После этой процедуры утром обязательно обработайте растения фитоспорином, чтобы коварные микробы не попали внутрь растений через образовавшиеся ранки. Обычный фитоспорин можно заменить на фитоспорин ProBio. Он и защитит растения, и обогатит помидоры полезными для нас пробиотиками. С наступлением летних жарких дней томаты, перцы и баклажаны подостерегают и другие опасности. Если в теплице будет высокая температура, от плюс 35 градусов, то пыльца цветков станет стерильной и завязей будущих плодов на своей рассаде вы не дождетесь. Обязательно обеспечивайте хорошую вентиляцию и притенение. И поливайте растения антистрессовым препаратом гуми или разведенной фитоспорином пастой. Другая опасность в жару – корни не могут усвоить кальций из почвы, отчего плоды заболевают вершинной гнилью. Такие овощи только выкинуть, есть их нельзя. Чтобы обеспечить растения доступным кальцием, кормите их методом опрыскивания раствором препарата «Богатый микрокальций», который содержит этот элемент в самой доступной для них форме. Все биопрепараты абсолютно безопасны для человека. Попробовать просто. Биопрепараты доступны в садовых центрах, дачных магазинах, а также в официальном магазине «Башенком» на Wildberries. Остановите нашествие вредителей без вреда здоровью и природе. ООО «НВП «Башенком», город Уфа, УГРН 102-020-255-71-21.
0: Честно о полезном. На Радио Дача.

0: А почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
1: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
0: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
1: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+. Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Надь, ты слышала про наш лецитин? Что это?
2: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
1: И зачем они нужны?
2: А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление – не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
1: А почему называется наш лецитин?
2: А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
3: Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
4: Спрашивайте в аптеках «Наш лецитин».
5: Пахнет ли это?
6: Муз-ТВ представляет.

0: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
0: 26 сентября 2026 года.
2: Москва. Лайф-арена.
0: Большой фестиваль.
2: Удачные песни.
0: Михаил Шуфутинский.
2: Шаман.
0: Группа «Комбинация».
2: Сергей Лазарев.
0: Андрей Державин.
2: Группа «Винтаж».
0: Ольга Зарубина.
2: Григорий Лепс.
0: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф. Категория.

0: можно набить.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Кузнецова Софья. Я звоню из города Старый Оскол. Хочу передать своей семье привет, пожелать им хорошего дня, передать привет бабушке и дедушке села Роговатое и хочу поставить песню «Букет». Спасибо.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Развитие искусственного интеллекта способно спровоцировать отказ от письменных дипломных работ в вузах. Выпускники могут начать сдавать устный экзамен. Такое заявление сделал глава Минобрнауки Валерий Фальков. По его словам, именно устное тестирование поможет объективно оценить реальные знания. Добавлю, ранее сообщалось, что приемная кампания в российские вузы стартовала 20 числа. С этого дня официально начался прием заявлений и документов в учебные заведения для поступления на бюджетные и коммерческие места. Мэр Сергей Собянин заявил, что в Москве продлят Филевскую и Сокольническую линии метро. Так, Филевская пойдет от станции Кунцевская до Сколково. Она увеличится примерно на 12 километров. Возведение нового участка охватит территорию районов Фили-Давыдково, Кунцево, Очаково-Матвеевская и Можайский. Всего планируется построить 5 платформ. Между тем, Сокольническую линию продлят в Ярославский район, где живут около 100 тысяч человек. Градоначальник рассказал, на новом отрезке длиной более 8 километров, который пройдет на северо-восток от бульвара Рокоссовского, планируется строительство двух станций – МГСУ и Ярославская. В рамках программы капитального ремонта в текущем году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы заменят более 5500 лифтов. Как сообщается на портале мэра и правительства столицы, своевременное проведение подобных работ является залогом комфорта и безопасности жителей. По столичному стандарту подъемное оборудование подлежит замене по истечении 25-летнего срока. Жителям столичного региона рассказали о погоде сегодня. Как сообщили в центре ФОБОС, во вторник воздух в Москве и области прогреется до плюс 26 градусов, что на одну отметку выше климатической нормы. Осадков не ожидается, будет переменная облачность. Дожди придут во второй половине недели, они прогнозируются с четверга по субботу. Это все новости к данной минуте.
0: На радио «Дача» удачный час.
2: Вот и стартовала в эфире «Радио Дача» программа «По заявкам». Удачный час. Мария Федорова с вами. Жду не дождусь привета и поздравления на наш номер телефона 8495-995-2555. Звоните, передавайте привет и поздравления, заказывайте песни или просто пишите добрые душевные сообщения в мессенджер «Макс» на номер 8910-004-49-24. С удовольствием в течение часа буду читать. И начну вот с каких посланий. Здравствуйте, «Радио Дача». Я хочу пожелать здоровья внуку Косте Петрову и дочери Елене Дроздовой. Они плавают в бассейне, сегодня солнце, а то 3 дня стоял холод. В общем, привет вам от мамы и бабушки Нади, город Усолье-Сибирской, Иркутской области. И от Романа Михайловича вот такое сообщение. Елизавета Михайловна, поздравляю тебя с защитой диплома на 5. Желаю отличной карьерной лестницы, успехов в жизни и всего самого лучшего. И также передаю привет своим любимым из цеха 16. Хорошего вам дня и отличной недели. Через 13 дней увидимся. Песню будем слушать прямо сейчас на «Радио Дача» в исполнении Ольги Бузовой.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Елена. Я звоню из Серпуховского района. У нас сегодня с мужем годовщина свадьбы. Мы вместе уже 42 года. Хочу сказать, что я его очень сильно люблю. Мужа зовут Александр. Поставьте, пожалуйста, для нас песню Виктора Королева «На белой корите». Спасибо, радио «Дача».

0: карете. Удачный час.
1: С удовольствием ваше сообщение прочитаю в эфире «Радио Дача» в программе «Удачный час». Очень просим передать привет и поздравления с наступившим днем рождения в город Подольск для самой замечательной, очаровательной Елены Александровны Викентьевой. От всего сердца желаем оставаться всегда молодой, целеустремленной, активной, востребованной, креативной, интересной, яркой, веселой и любимой. Больших тебе возможностей и всех благ. Светлана, Елена, Анна и Татьяна Дмитриевна подписались. И мою команду «Радио Дача» тоже поздравляю. Поздравляем именинницу. Светлана отправляет привет любимому Петру Липаткину, доченьке Насте и бульдожке Мике. Спасибо вам за выходные на даче. И Ася отправляет привет любимому сыну Артему. Он работает на шоколадной бабаевской фабрике, трудится второй день. Молодец, Артем. Песню будем слушать «Все слова любви». Называется композиция Никита, Мария Зайцева и диджей Фурс прямо сейчас на «Радио Дача».

0: «Дачный час» продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Диана Алексеенко из города Балашихи Московской области. Слушаю вас всегда с огромным удовольствием, ведь вы мое любимое радио. Сегодня вторник. Хочется пожелать всем слушателям отличного дня и замечательного настроения. А для всех нас мне очень хочется поставить особенную песню «Тумана» Николая Баскова. Прекрасного вам всем дня. Спасибо.

0: Радио «Дача». Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Лиля из города Пушкино. Я прошу заказать песню «Айвазов Лили» для моих друзей, которые остались в пансионате времена года, Силкин Николай Анатольевич и Журавлев Александр Васильевич. Фирус Умаров, его радости и к моему небольшому огорчению, уехал домой в Пушкино. Наверное, увидимся здесь. Всем желаю самого доброго, а радио «Дача» особенно удачи, всего самого хорошего, свежих добрых дней, здоровья, настроения хорошего. Спасибо всем большое. До свидания.

в программе «Удачный час» на радио «Дача». Семья Зуевых поздравляет Елену Насонову с днем рождения. Будь всегда неотразимой, яркой, милой и любимой. Всех благ желают вам. Светлана передает привет сотрудникам компании «Агрохимцентр Трейд», город Тамбов. Всем ребятам в полях сил и оптимизма, а девчатам в офисе позитивных и классных заявок от них. Не унывайте, все хорошо, будет отличных нам клиентов, а клиентам хороших урожаев на полях. Вот так все взаимосвязано в этом мире. И еще одно сообщение сержанту Гаджикеримову. Привет из 227-й артиллерийской бригады от старшего сержанта Желтухина. И вы, друзья, пишите сообщение в мессенджер Макс на номер 8-910-004-49-24. Уже совсем скоро ваши сообщения будут в эфире «Радио Дача». Оставайтесь с нами.

0: Каждый час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Мельникова Лия. Я живу в Калининграде. У меня сегодня день рождения. Прошу включить очень веселую музыку. Желаю себе удачи в учебе, чтобы у меня было только хорошие оценки. И всем спасибо за поздравления. И вам, радиодача, спасибо.

поздравление в программе «Удачный час» на радио «Дача». Вот такое послание прилетело из Башкортостана, из Уфы. И сегодня горячо и сердечно поздравляем нашего брата, отца, родного человека с золотым 50-летним юбилеем. От всего сердца желаем Ильгизу Асгатовичу Зинатулину, крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в жизни и на работе, всех благ и исполнения желаний. Он живет и работает в Уфе, волонтер, очень уважаемый человек. С поздравлением, братья, сестры, родные, семьи Яникеевых, Зинатулиных, Дусеевых, Зариповых, Сабировых. И вся команда «Радио Дача» тоже присоединяется. Далее привет своим ребятам, помощникам Олегу Мелькову, Денису Сизову, Андрею Чебанюку. Хорошего дня, мальчики, желает вам Оксана. Светик поздравляет свою дочь с хорошим результатом экзамена ОГЭ в Коломне, 4-й лицей. Дарья, я тебя люблю и горжусь тобой, пишет ваша мама. Привет девчонкам Танюшке и Иришке. Погода солнечная, пусть не будет дождя. Хочется, чтобы лето не закончилось. Елена Благинина отправила это сообщение. Так оно только началось, Елена, наслаждайтесь летом. Далее привет всем радиослушателям. Это от Анны Казакевич из Ставрополя. Хочу поделиться хорошим настроением. Пусть сердца поют от счастья, а глаза сияют, как звезды. Пусть легкий радиоэфир и дома, и на работе, и в машине, и на даче всегда вам сопутствует удача. Желаю сегодня ощутить всю полноту жизни, радости каждого мгновения. Ох, пусть все это сбудется! И еще один привет Тагиру из Дагестана. Приезжай скорее, я тебя жду, скучаю, люблю, пишет Надежда из Сыктывкара. Песню про любовь будем слушать на радио «Дача». Называется «Пишу письмо души» в исполнении Натальи Гордиенко.

Будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве на юбилейном фестивале «Удачные песни». И с нами будут все звезды радиодачи. Сергей Лазарев, Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, группа «Корни», «Иракли», группа «Город 312» и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Вся информация есть на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И вот теперь ловите приветы и поздравления в программе «Удачный час». Их все больше и больше. И вот некоторые. Поздравьте, пожалуйста, нашего руководителя Николая с днем рождения. Пусть в твоей жизни будет больше радостных моментов, ярких впечатлений и приятных сюрпризов. Оставайся таким же харизматичным и обаятельным. Умей находить выход из любой ситуации и никогда не теряй своего оптимизма. Коллеги София, Нина и Вероника, и мы тоже присоединяемся. Алмаз отправляет привет в солнечный Усть-Лабинск дорогому Владимиру Куклину. Привет Савелию Перову от пацанов из Благовещенска. И еще один большой привет мужу Владимиру. Спасибо за заботу и любовь к нашей семье. С любовью, Алина. Ваше послание прочитаю в эфире радиодачи уже совсем скоро. Приятного всем вторника.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Добрый день, радио «Дача». Привет вам из Перми. Сегодня у моего сына Теплоухова Андрея день рождения. Юбилей, 45 лет. Поздравляем его. Желаем ему здоровья, семейного благополучия и всего самого-самого доброго. Пусть прозвучит для него песня Николаева «День рождения, грустный праздник». С приветом от мамы Теплоуховой Надежды. Спасибо, радио «Дача».

Проводим этот вторник в компании «Радиодача». И вот они, ваши свежие сообщения из мессенджера «Макс». Из города Владимира сообщение прилетело. Поздравляем нашего любимого папочку, мужа и дедушку в одном лице Юрия Борисовича Рябцева с юбилеем. Мы тебя очень любим. Все ваши родственники подписались. Богдан из Королева пишет. Я перешел в 5 класс. Передаю привет всем школьникам Москвы и Московской области. Поздравляю с наступившим летом. И мы, Богдан, вас тоже поздравляем. Далее привет любимым мужу Андрею, сыновьям Сергею и Семену от мамы Юли из Воскресенска. Люблю вас, написала ваша мамочка. Далее привет Валерию Туруяеву из Тамбова. Удачи на дорогах, хорошего настроения пожелал Алексей. Привет от тетушки Елены из Усолья-Сибирского Костику Петрову. Костик, как мы классно сегодня купаемся, радуется ваша тетя Лена. И жаркие обнимашки летят из Западной Сибири. Наталья Тагильцева передает привет своим деточкам Артему и Олесе, которые сейчас собирают сахарную ягодку, Викторию на своем участке, и поют песни вместе с любимым радио. Мы вас очень любим, всегда слушаем и подпеваем. Молодцы! И тоже сейчас подпоем чудесной композиции в исполнении Татьяны Булановой на «Радио Дача».

0: финальные сообщения в программе «Удачный час» на радио «Дача». Мама Мария поздравляет своего сына Мишу с днем рождения. Сегодня ему исполнилось 10 лет. Всех благ желает сыночке. Светлана поздравляет свою дочь Софу с окончанием начальной школы. Софочка, оставайся такой же умницей, пишет ваша мама из города Тамбова. Привет бабушке Гале и маме Вике от внучки и дочки Юли из Амурской области из города Благовещенска. Наталья отправляет привет Вадиму Александровичу. Он сейчас за рулем, едет из Геленджика в Москву. Спасибо за то, что он есть на этом свете. Мечты сбываются. Хорошей дороги. Жду всегда на Черном море, пишет Наталья. Далее привет самому себе, Лешечке из деревни Агафониха. Лешечка, ну ладно, мы вам тоже привет передадим. И еще одно сообщение имеется. Светлана Сергеенко написала из станицы Тбилисской Краснодарского края. Хочу пожелать удачной поездки сыну Максиму. Он сегодня уехал в Краснодар. Удачной дороги. Так, вот тут пока моргнуло глазом, еще сообщения прилетели. Так, сегодня пришел результат по русскому языку моей доченьки Варварушки. Оценка 4, это 32 балла. От 33 баллов начисляется 5. Мое море разочарования. Пожалуйста, пожелайте ей всего хорошего и наилучшего. Мама Елена из Саратовской области. Желаем, и не только хорошего, наилучшего, всего желаем. Еще один привет сыну Сергею в армию. Любим, скучаем. Желаем легкой службы. Это Юлия написала. И еще одно послание. Максим, с днем рождения. Это сообщение из города Мурома от Татьяны. Друзья, еще две заявки музыкальные до финала часа исполню. И не прощаюсь, скоро услышимся. Меня зовут Мария Федорова. Всем чудесного дня. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
6: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
8: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
9: И накопить на квартиру надо.
10: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
11: Надь, ты слышала про наш лецитин?
12: Что это?
13: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
11: И зачем они нужны?
13: А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление – не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
11: А почему называется наш лецитин?
13: А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
14: Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
15: Спрашивайте в аптеках «Наш лецитин».
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+. Удачный час.
16: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Елена. Я из города Москвы. Сейчас нахожусь в больнице с Склифосовской на излечении. Мой муж, Меркатаненко Вячеслав Алексеевич, ухаживает за мной. Я его очень сильно люблю и передаю ему привет. И чтобы у нас все сложилось, и я выздоровела, и у нас все будет очень все хорошо. Прошу поставить песню Ирины Аллегровой «Девочка».

0: час.
1: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Регина, я из Москвы. Привет, хочу передать своей подруге Насте, мужу Алексею. И хочу заказать песню группы «Руки вверх». Спасибо, Радио Дача.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Названы самые распространенные схемы мошенников в текущем году. За первые 5 месяцев лидером стала многоэтапная социальная инженерия с подменой номеров и целью запугать жертву для перевода денег. Об этом сообщили в финансовом университете при правительстве. Кроме того, там рассказали, что также распространены аферы с доставкой цветов и посылок, где курьеры выманивают у жертвы код из СМС для доступа к госуслугам или банковскому приложению. Среди других популярных схем темы ЖКХ с поддельными QR-кодами, фишинговыми ссылками и приложениями, а также обманы с горящими турами и мошенничество на сайтах знакомств. Россиян призвали быть крайне бдительными и осторожными. В Госдуме предложили определить правила использования искусственного интеллекта в сфере образования. С такой инициативой выступил глава комитета Нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, отметив, что ИИ – это современные возможности, которые нужно регламентировать и для которых необходимо установить пределы. Соответствующим законопроектом предлагается обязать образовательные организации использовать только верифицированные государственные ИИ-системы и обеспечить защиту персональных данных учащихся. В России 1 марта введут ГОСТ на кожаные сумки, портфели, чемоданы и папки. В нем установлены требования к прочности швов, ручек и плечевых ремней, обработке срезов открытых швов, наличию внутренних карманов и другим характеристикам подобных изделий. Помимо этого, согласно новому ГОСТу, на сумках и портфелях не допускаются царапины и пятна. Курс доллара, установленный Центральным банком Российской Федерации на сегодня, составляет 73 рубля 77 копеек. Стоимость единой европейской валюты 84 рубля 59 копеек. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

друг, дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа «Нана».

праздников делится на два периода, друзья, когда нужно ехать на дачу и когда еще рано. Сейчас самое время, дачный сезон в самом разгаре, и мы в эфире благодаря рубрике «Хорошо устроено» помогаем вам разбираться во всех тонкостях ухода за растениями. И каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте одноименную рубрику в эфире «Радио Дача». И, конечно же, подпевайте любимым хитам. Совсем скоро их для вас исполнят группа «Русский размер», Юлия Михальчик и Сергей Трофимов.

Макаров и диджей Димиксер с совместной новинкой песни, которая называется «Дай мне еще один шанс». Напомню, на сайте radiodacha.ru есть специальный раздел «Новинки», и там все свежие песни нашего эфира. Можете зайти прямо сейчас и ознакомиться. Понравившиеся, заказывайте смело в эфире «Радиодача». И напомню еще вот о чем. Буквально в пятницу в рамках хит-парада «Горячая десятка» вас ожидает премьера недели. Две потрясающие девушки, исполнительницы Наталья Подольская и Регина Тодоренко представят свою новую песню «Подруга». Услышите ее в пятницу в 7 вечера по московскому времени в хит-параде «Горячая десятка». А в ближайшие минуты с удовольствием будем слушать Султана Лагучева и Олега Газманова. Отличного летнего настроения всем!

0: песням, звучащим на радиодаче, тоже всегда мало места, поэтому будем потихоньку расширяться и уйдем в новый музыкальный час. Там вас, кстати, уже совсем скоро встретит Даня Борисов. А я попрощаюсь до завтра. Напоследок обещаю исполнить музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» и поставлю классный хит в исполнении участников юбилейного фестиваля «Удачные песни» группы «Фабрика». Всем пока! Мария Федорова, Радио Дача. Шикарного дня вам!
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама.
3: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
4: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
5: Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмаланом, все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану, помажьте эмаланом. Эмалан – коллагеновая регенерация ран. Ищите эмалан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьерфарма», УГРН 120-770-012-24-97. Место нахождения – город Москва, улица Баконинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
6: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
10: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
10: Ольга Зарубина

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Петр из Челябинской области, город Троиц. Поздравляю брата Александра Шерстякова с днем рождения. Желаю счастья, здоровья. Всего самого хорошего. Пусть для него прозвучит вот эта песня. Спасибо, радио «Удача».

0: новости.
1: Радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Минпросвещение России принимает необходимые меры для обеспечения безопасности и комфорта детей в связи с временной приостановкой отдыха в Крыму. В министерстве подчеркнули, детям предложат альтернативные варианты отдыха в других регионах страны. Вся информация о родителях передается в индивидуальном порядке. Напомню, ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления приостановлено в республике до 1 сентября. Число многодетных семей в России выросло в полтора раза с 2019 года. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, подчеркнув, что сейчас в нашей стране живет почти 2 миллиона 900 тысяч многодетных семей, в которых растут почти 10 миллионов детей. Заместитель председателя правительства добавила, кабинет министров вместе с регионами ведет работу по переходу к новым правилам, согласно которым многодетные семьи начнут получать помощь без учета нуждаемости. В течение первого дня приемной кампании, то есть 20 июня, в российские университеты заявления подали более 38 тысяч абитуриентов, из них 33 тысячи через портал госуслуг. Об этом РИА Новости сообщили в Миноборнауки. Добавлю, ранее там назвали документы, необходимые для поступления в ВУЗ. Среди них паспорт, согласие на обработку персональных данных, школьный аттестат или диплом колледжа. В министерстве напомнили, что абитуриент может выбрать для поступления до 5 университетов, а также до 5 специальностей и направлений подготовки в каждом из них. Подать заявление о приеме и необходимые документы в этом году можно лично, почтой или через портал госуслуг. День окончания их сбора устанавливает ВУЗ. Этот информационный выпуск завершен. Следующий менее чем через 60 минут. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
0: Прямо сейчас

от желаемой цели нас отделяет всего один шаг, чаще довольно простой. Вот, например, девушка Катя из хита группы «Бис» на радиодаче легко может стать самой счастливой девушкой на Земле. Стоит только трубку поднять, но не знает ведь она, кто именно ей звонит. Не знает, откуда ждать этого счастья, потому звонок остается неотвеченным. Так и в нашей жизни бывает, друзья. Кто-то хочет помочь, осчастливить нас, а мы, как Катя, пропускаем звонок за звонком. Уверен, сегодня отличный день, чтобы тактику своего поведения сменить и попробовать что-то новое. С вами Даня Борисов. Будем и далее слушать классные хиты. Скоро насладимся работами Николая Трубача, Юлианы Карауловой, а также Татьяны Булановой на радиодаче.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

эфир «Радио Дача». Кстати, пару классных песен Тамары Кутидзе услышим и на юбилейном фестивале «Радио Дача. Удачные песни» в Санкт-Петербурге. 15 октября в БКЗ Октябрьском соберутся ваши любимые артисты, чтобы поздравить «Радио Дача» с 20-летием. Ждем и вас для зрителей старше 12 лет. Мы далее послушаем хиты «Галибри» и «Мавика», комбинации и «Славы» на «Радио Дача».

0: Лето — удивительное время. Только летом каждый из нас живет по-настоящему собственную жизнь. Ни одна семья в это время не похожа на другую, ввиду в первую очередь разности времени ухода в отпуск. Кто-то в городе отдыхает, кто-то чемоданы вовсю собирает, а кто-то уже и возвращается с отдыха с загаром и чемоданом истории на целый год. Но есть один объединяющий всех фактор — это летнее настроение. Друзья, оно не зависит ни от географии, ни от времени суток. Может настигнуть нас как на берегу моря, так и на даче, и даже по дороге домой после работы. Но я вам желаю такого солнечного настроения каждую секунду. Наш плейлист этому, надеюсь, способствует. С вами Радио Дача. Всем хорошего дня.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Надь, ты слышала про наш лецитин?
6: Что это?
7: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
5: И зачем они нужны?
7: А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление – не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
5: А почему называется наш лецитин?
7: А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
8: Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
9: Спрашивайте в аптеках «Наш лецитин».
10: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
11: В прятки интереснее втроем.
12: А для футбола нужно хотя бы четверо.
13: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
14: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Рудиковская Татьяна Николаевна. И прошу исполнить песню в исполнении Игоря Корнелюка. Давайте передадим привет, если меня услышат, Джабиева Татьяна Александровна из Ростова. Мои родственники из Уфы. Демьяненко.

0: Радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Правительство утвердило план реализации основ государственной языковой политики. Он включает 120 мероприятий для сохранения и развития русского языка и языков народов России, а также продвижения русского языка в мире. Его первый раздел предполагает в том числе актуализацию списка нормативных словарей современного русского языка и поддержку постановок спектаклей по произведениям русских классиков. В рамках реализации второго раздела будет в частности разработана единая методология преподавания государственных языков, республик и литературы, написанной на таких языках. А в третий раздел плана вошли мероприятия, которые позволят создать условия для продвижения и укрепления позиций русского языка в мире. Мошенники начали рассылать фальшивые уведомления о нарушениях владельцам дач. Об этом РИА Новости рассказали в Комитете Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям. Там заявили, данная схема обмана рассчитана на эмоциональную реакцию. Человек получает сообщение о якобы выявленном нарушении земельного законодательства и предложение оплатить штраф со скидкой по ссылке. Однако переход по ней грозит потерей доступа к личному кабинету на портале госуслуг. В Нижней палате парламента подчеркнули, настоящие денежные санкции назначаются исключительно по постановлением о назначении административных мер ответственности. Закон предусматривает лишь три способа его вручения: лично при рассмотрении дела, заказным письмом или в электронном виде через личный кабинет на госуслугах. При этом ведомства никогда не используют для оповещений СМС, мессенджеры или социальные сети и не запрашивают персональные данные таким способом. Этот информационный выпуск завершен. Следующий менее чем через 60 минут. А новый музыкальный час откроет песня «Я буду» в исполнении группы Five Star Family. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
1: Прямо сейчас

знаете, что еще приятно делать вместе? 15 минут обсуждать, куда пойти пообедать, а потом все равно отправиться в первое попавшееся место. Вообще, многие хорошие вещи становятся лучше, если есть с кем их разделить. Чашка кофе, прогулка, интересная новость или даже обычный рабочий день. И я рад, что вы разделяете его вместе с нами. В компании «Радио Дача» вы находитесь. Скоро послушаем еще больше классных песен. На очереди Филипп Киркоров, «Блестящие» и Ольга Бузова.

Марата Киркорова давно все хорошо. Уверен, так же станет и на вашем загородном участке, друзья, если вы не пропустите ни одного выпуска нашей рубрики «Хорошо устроено». Там автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках», профессиональный биолог Михаил Журавлев делится полезными советами и дачными лайфхаками. Если пропустили выпуск в эти выходные, всегда его можно послушать на сайте radiodacha.ru и в официальной группе «Радио Дача» в ОК. А еще там же можно задать свой вопрос Михаилу на самые интересные. Он отвечает в эфире «Радио Дача». Чтобы и на вашем загородном участке все было хорошо устроено, слушайте одноименную рубрику в нашем эфире.

0: хорошо, что некоторые вещи происходят только раз в год. Именно поэтому мы их так ждем. Радуемся первому теплому вечеру, первым ягодам, первому отпускному настроению. А если бы лето длилось круглый год, кто бы его заметил? Так что давайте не упускать ни одной секунды долгожданного тепла. Отдыхаем, кто может, работаем, даже те, кто уже не может. Нужно, друзья, вторник продолжим в ритме вашей любимой музыки. До финала часа не пропустите хит Юлии Михальчик, а также рубрику «Удачный момент», где исполнится одна заявка нашего слушателя. Всем шикарного вторника в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: «Удачный момент».
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Муз-ТВ представляет.

0: есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио Дача отмечает...

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я из города Иваново. Меня зовут Марина. Хочу передать огромный привет Валерочке, с кем я живу. Очень хороший человек. И тете Ире передать привет. И поставьте, пожалуйста, песенку Натали. Желаю всем удачи, любви и здоровья. Чтоб не

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Анасонова. Здравствуйте. В Минтрансе предложили ввести бесплатную парковку для двух машин многодетной семьи. Сейчас такое право распространяется в основном только на одно транспортное средство. Планируемый срок изменений – 30 июня. Тем временем в общественной палате выступили с инициативой скорректировать систему оплаты больничных многодетным родителям. По задумке ее необходимо производить с первого дня за счет средств Социального фонда России, а не работодателя. Авторы идеи пояснили, в многодетных семьях, особенно у матерей, риски заболевания объективно выше, и работодатели нередко воспринимают частые больничные как обременение. Сразу в нескольких российских регионах уменьшились торговые наценки и стоимость социально значимой продукции. Как сообщили Федеральной антимонопольной службе, это произошло после того, как между региональными властями, торговыми сетями и поставщиками было подписано соглашение о стабилизации цен. В среднем по 39 категориям товаров в 11 субъектах стоимость продукции уменьшилась почти на 11,5%. Самое сильное снижение цен зафиксировано на помидоры, творог и картофель на 35, 28,5 и 21% соответственно. ФАС посоветовала оперативнее подписывать подобные соглашения, связанные с социально значимыми товарами, в том числе куриными яйцами и хлебобулочными изделиями. Аналитики Яндекса выяснили, что интересует пользователей больше всего по теме правильного питания. В топах запросы о том, как правильно питаться и что такое ПП. Самым популярным продуктом в этой теме стал творог, а наиболее востребованным блюдом является салат. Так пользователи спрашивают у Алисы AI, как приготовить салат с куриным филе, пекинской капустой и яйцами для ПП. Этот информационный выпуск завершен. Следующий менее чем через 60 минут. А новый музыкальный час откроет песня «Одолжила» в исполнении Таисии Повалий. С вами была Юлия Анасонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Квартиры, самое главное – это занавески. И если за занавесками есть море, то, скорее всего, это хорошая квартира.
0: Это «Радио Дача».

от солнца защищаться надо. Тогда не сгорите ни мысленно, ни, собственно, физически. А то вот у нас в столице вроде бы и не жарко слишком, но на солнце минут 10 постоишь и чувствуешь, как что-то внутри начинает поджариваться. Друзья, и проводный баланс не забывайте. Воду надо пить чаще. Не сладкую, не газировку какую-нибудь там, а именно воду и побольше. Квас еще хорошо освежает, говорят. Как и музыка эфира «Радиодача». На очереди хиты Валерии, Никиты и Марии Зайцевой, а также Артика и Асти.

участницы юбилейного фестиваля «Радиодача. Удачные песни» Полины Гагариной звучит в эфире «Радиодача». Слушаем ее хит «Твоими руками». Уже 26 сентября в Москве в Лайф-арене Полина порадует нас шикарным шоу вместе с Николаем Басковым, Стасом Михайловым, Сергеем Лазаревым, Михаилом Шафутинским, Григорием Лепсом и еще более 20 артистами, вашими любимыми друзья. Возрастное ограничение фестиваля 12+. Подробности ищите на сайте удачныепесни.рф. Успейте занять лучшее место, пока они еще в наличии. Далее послушаем

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Стас Михайлов.

0: Вот это любовь, друзья. Человеку без второй половинки буквально жить невозможно. Летом снег, крылья не раскрыть, и единственное желание — волком быть. Уверен, все дело в работе. Приходится на нее уезжать, с любимыми расставаться. Ну и плюсы есть. Каждый вечер разлука завершается, и радость встречи пылает в два раза сильнее, потому что соскучиться успел по второй половинке. Отдыхать друг от друга нужно всем, друзья, иногда. Стас Михайлов, участник юбилейного фестиваля «Радиодача удачные песни», только что. До финала часа не пропустим хит Сопрано Турецкого и рубрику «Удачный момент», где исполнится заявка слушателя «Радиодача». Отличного всем вечера!
1: Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?

0: Сочи в Турцию.
1: Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
2: 18+. Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Алексей. Звоню из Великого Новгорода. Я хочу передать всем новгородцам, ну и гостям нашего города привет. Для себя лично поставить песню Татьяна Овсянко. Я всем желаю приятного вечера и приятного настроения, чтобы все у всех было хорошо. Спасибо вам большое, Радио «Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлиана Сонова. Здравствуйте. Правительство России запускает эксперимент по выдаче загранпаспортов и электронных подписей в 12 странах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий документ. Известно, что оформить бумаги можно будет с 1 июля в Армении, Вьетнаме, Индии, Индонезии, Казахстане, Киргизии, Китае, Малайзии, Эмиратах, Сербии, Турции и Узбекистане. Данные услуги будут предоставляться на базе учреждений МИД и Россотрудничества, а обработка сведений займет уполномоченные МФЦ Нижегородской области. В правительстве подчеркнули, эксперимент продлится до конца будущего года. В Министерстве просвещения анонсировали запуск единого цифрового ресурса для дошкольного образования. Сервис начнет работу уже с 1 сентября. Как сообщили в пресс-службе ведомства, платформа будет содержать методические материалы для воспитателей, заведующих детсадами, методистов и родителей. Наполнение, в частности, включит в себя разнообразные материалы, среди которых мультфильмы, художественная литература, рекомендованные книги, сказки, игрушки и игровые обучающие средства. Напомню, ранее стало известно, что осенью во всех российских детских садах планируется вести аналог разговоров о важном под названием «Добрые игры». Программа будет направлена на формирование духовно-нравственных ценностей у дошкольников. Лето в эфире радио «Дача» началось вместе с грандиозным проектом «Лето сюрпризом». В рамках него наша команда по сложившейся традиции меняет ваши яркие фотографии на шикарные призы для удачного отдыха. Чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете снимок и написать небольшой рассказ о том, почему вы выбрали именно его. В конце августа мы разыграем главный приз – туристическое путешествие на морском лайнере из Сочи в Турцию для слушателей старше 18 лет. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас.

правде уже точно не будет. Времени вспять не вернуть. Один ученый, чтобы это доказать, совершил интересный эксперимент. Он разослал друзьям приглашение на собственный день рождения. Правда, сделал он это на следующий день после самого события. Как вы понимаете, никто из гостей не пришел. Да и чего прошлое ворошить? Нужно жить в будущем, стремиться к развитию, пониманию и вселенской любви. Музыка радиодача скрасит этот путь. На очереди хиты групп «Браво», «Фабрика» и «А-студио».

В будущее там он приоткрыл завес тайны, рассказал, что летом на фестивале «Новая волна» состоится его трибьют-концерт. Знаковые хиты любимого артиста исполнят самые разные звезды неотечественной эстрады. И кажется, мы с вами уже точно знаем, кто споет песню «Желаю тебе». На радиодаче только что слушали хит Игоря Саруханова в исполнении очаровательной певицы Каи. Далее еще больше солнечной музыки нас ждет. Никуда не уходите, оставайтесь в компании «Радиодача».

0: Лето и нам покажите. Снимки ваших солнечных будней принимаем на сайте radiodacha.ru и меняем их на шикарные призы для удачного отдыха. А под конец августа разыграем два главных приза. Два слушателя радиодачи получат возможность отправиться в солнечный круиз из Сочи в Турцию на морском лайнере. Участвуйте в акции «Лето с сюрпризом» и вы. Регистрируйте свою анкету на сайте radiodacha.ru. Там же можно прочитать правила акции. Возрастное ограничение 18+.
1: Реклама. И тогда заберет
2: на своем видео скидка лед. Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
3: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
4: Бриллианты пошел к цене? Только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
5: Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмоланом, все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану, помажьте эмоланом. Эмолан – коллагеновая регенерация ран. Ищите эмолан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьерфарма», УГРН 120-770-012-24-97. Местонахождение – город Москва, улица Бакунинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
6: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
10: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
11: Нет, ждем идеальный момент.
10: Карьера пока не достроена. И накопить на квартиру надо.
12: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
13: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
15: Муз-ТВ представляет.

0: классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
0: 26 сентября 2026 года.
2: Москва. Лайф-арена.
0: Большой фестиваль.
2: Удачные песни.
0: Михаил Шуфутинский.
2: Шаман.
0: Группа «Комбинация».
2: Сергей Лазарев.
0: Андрей Державин.
2: Группа «Винтаж».
0: Ольга Зарубина.
2: Григорий Лепс.
0: И многие другие звезды «Радио Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО

0: 6+.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Удача». Меня зовут Дмитрий, я проживаю в городе Рязани. Хочу передать привет всем моим родственникам в город Красноярск, в город Челанзар, в город Кострома, город Нерехта. И поставьте, пожалуйста, хорошую песню группы «Рок Острова, ничего не говори». Спасибо вам огромное, радио «Удача».

0: шуточно.
1: 6+.
2: В Москве 6 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Названы самые распространенные схемы мошенников в текущем году. За первые 5 месяцев лидером стала многоэтапная социальная инженерия с подменой номеров и целью запугать жертву для перевода денег. Об этом сообщили в финансовом университете при правительстве. Кроме того, там рассказали, что также распространены аферы с доставкой цветов и посылок, где курьеры выманивают у жертвы код из СМС для доступа к госуслугам или банковскому приложению. Среди других популярных схем темы ЖКХ с поддельными QR-кодами, фишинговыми ссылками и приложениями, а также обманы с горящими турами и мошенничество на сайтах знакомств. Россиян призвали быть крайне бдительными и осторожными. В Госдуме предложили определить правила использования искусственного интеллекта в сфере образования. С такой инициативой выступил глава Комитета Нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Милов, отметив, что ИИ – это современные возможности, которые нужно регламентировать и для которых необходимо установить пределы. Соответствующим законопроектом предлагается обязать образовательные организации использовать только верифицированные государственные ИИ-системы и обеспечить защиту персональных данных учащихся. В России 1 марта введут ГОСТ на кожаные сумки, портфели, чемоданы и папки. В нем установлены требования к прочности швов, ручек и плечевых ремней, обработке срезов открытых швов, наличию внутренних карманов и другим характеристикам подобных изделий. Помимо этого, согласно новому ГОСТу, на сумках и портфелях не допускаются царапины и пятна. Курс доллара, установленный Центральным банком Российской Федерации, на сегодня составляет 73 рубля 77 копеек. Стоимость единой европейской валюты 84 рубля 59 копеек. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Только сев на пол в позе лотоса и расслабившись, понимаешь, надо помыть под шкафом и вон куда делать зарядку-то от телефона.
0: Это радио «Дача».

0: Дача.
1: Всем привет, с вами на Радио Дача Кирилл Туриченко. Представляю вам свою новую песню, название которой должен повторять каждый мужчина своей даме сердца ежедневно. Слушайте новинку «Люблю, куплю, поедем» на Радио Дача.

есть одна хорошая вечерняя привычка. Замечать, что сегодня классного с вами произошло. Даже если день казался совсем обычным, вкусный кофе утром, добрая встреча, хорошая новость или любимая песня в эфире «Радио Дача» могут стать классными. Хорошие дни редко состоят из одного большого события. Обычно они складываются из десятка маленьких приятных моментов. Друзья, не забывайте об этом. К слову о классном, музыка далее ждет нас в эфире «Радио Дача». Скоро послушаем хиты Лисичеботиной и Татьяны Булановой, а также «Рады рай».

Песни «Игры крутого», которую исполнили Люся Чеботина и Алекс Лим в эфире «Радиодача». Новинка называется «Последний звонок». Если вам этот хит пришелся по душе, друзья, или вы, допустим, выпускник, да, который в эти выходные уже будет отмечать свой выпускной, и хотите увидеть эту песню на строчках чарта «Горячая десятка», чаще заказывайте ее в рубрике «Удачный момент» и в программах «Удачный час». Только благодаря вашей активности песни имеют шанс занять свое место в хит-параде «Радиодача». Подведем музыкальные итоги недели в пятницу в 19 часов по московскому времени на волнах радио.

хочешь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: Благодарим всех дачников. В эфире «Радио Дача». Слушаем в финале часа хит Владислава Агафонова «А на даче». В выходные как раз был там, друзья. И хочу подписаться под каждым словом, сказанным в этой песне Владиславом. Там действительно очень хорошо. И я вам, как и себе, желаю поскорее опять оказаться на своем загородном участке. Поскорее оказаться в эпицентре отдыха, тепла, веселья. На этом я, Даня Борисов, буду прощаться с вами. Далее встречайте Ивана Никитина. Он завершит с вами рабочий вторник. Меня зовут Даня Борисов. Вернусь в эфир «Радио Дача» завтра днем. Отличного всем вечера.
1: Реклама.
2: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
1: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
3: 0+.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: И тогда заперёт на своём видео скидколёт.
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
7: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
8: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
9: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмоланом, все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану, помажьте эмоланом. Эмолан – коллагеновая регенерация ран. Ищите эмолан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьер Фарма», УГРН 120-770-012-24-97. Местонахождение – город Москва, улица Бакунинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
11: Я в панике. Доллары забыла купить.
12: Зачем доллары?
11: А как за границей платить?
12: Плати по миру.
11: Как?
12: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
11: Ага.
12: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
11: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
12: Да. А также букинг и подписки.
13: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
14: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
15: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
16: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
19: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Ольга, я из Омска. Хочу передать привет нашему садоводству 11-й аллее. Мы сейчас на даче. Внучок меня попросил передать привет всему миру. Ванечка, всем детям передаю привет. Даше, Саше, внучатам, Павлику, Матвею, Юлечке и Ванечке. И хочу заказать песню «Шатунова». Спасибо,

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин сегодня встретился с выпускниками военных вузов. Как пишет РИА Новости, президент сообщил, что современная международная ситуация далека от стабильной. Конфликтный потенциал повысился в целом ряде регионов мира, а Запад использует лживые заявления о якобы российской военной угрозе для обоснования своей милитаризации. Глава нашего государства подчеркнул, что Россия выступает за равную и неделимую безопасность для всех. Этого можно добиться, сформировав многополярную систему международных отношений. Россия также готова оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы. На встрече с выпускниками военных вузов Владимир Путин коснулся и темы специальной военной операции. Он, в частности, сообщил, что Россия поджимает врага на всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО, подчеркнув, что весь Запад работает на Украину, поставляя Киеву беспилотники. Кроме того, глава нашего государства отметил, что ВСУ наносит удары по гражданской инфраструктуре в попытке раскачать общество. К другим новостям. В России вступили в силу поправки, ужесточающие ответственность за подделку медицинских справок. Согласно им, в Уголовном кодексе появилась новая статья, которая устанавливает ответственность за подделку и оборот поддельных официальных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих. На севере Москвы в Ховрине открылся уже 17-й центр женского здоровья, сообщила заммэра Анастасия Ракова. Еще 5 центров строятся, а к 2030 году город планирует полностью обновить всю сеть амбулаторной помощи женщинам. Такие клиники приходят на смену устаревшим женским консультациям. В них не только ведут беременность, но и занимаются профилактикой, диагностикой и лечением на протяжении всей жизни. За 2 года число москвичек, прикрепившихся к центрам, выросло вдвое. Этот выпуск завершен. Всем желаю хорошего вечера.
0: Прямо сейчас.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Ирак.

Виктория Дайнека на радио «Дача». А к глазам сейчас отлично подойдет панамка на пляже. Можно еще добавить солнечные очки и купальные шорты под цвет глаз. По-моему, получится идеальный внешний вид человека в отпуске. Всем говорю привет. У микрофона Иван Никитин. Желаю отличного отдыха коллеге Дане Борисову. Желаю приятного вечера всем, кто сейчас на волне радио «Дача». Друзья, как всегда, впереди очень много премьер, очень много хороших хитов. Поэтому оставайтесь с нами, будет душевно и, главное, искренне.

Дмитрий Колдун на радио «Дача». Зажигательно, невероятно. Вот так вот и продолжаем, друзья. И вся музыка в эфире – это отражение нашего с вами мира. Мира, в котором есть энергия, чувства, драйв и, конечно же, любовь. И хорошая новость в том, что многие хиты мы скоро услышим не только на радио, но и в живом исполнении. Близится долгожданное юбилейное шоу-фестиваль «Удачные песни». В этом году «Радио Дача» отмечает 20 лет. Праздновать круглую дату будем вместе с лучшими звездами. 26 сентября на сцене «Лайф-арены» увидим Николая Баскова, Полину Гагарину, Владимира Преснякова и еще более 20 любимых артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Все подробности на нашем сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.

0: много нам говорят глаза, и, казалось бы, зачем тогда вообще нужны слова? Эти глаза напротив калейдоскопа огней. Вспоминайте, Валерий Ободзинский. Словно с неба капельки дождя, синие, как море, ее глаза. Это Виктория Дайнеко, совсем недавно послушали. И, наконец, это «Озеро у тебя в глазах». Вячеслав Добрынин, песня «Колдовское озеро», которую мы послушали прямо сейчас. Друзья, ну просто невероятное количество песен, которые связаны с нашими глазами. И, как бы сказала Ирина Круг, которая совсем скоро прозвучит в своей песне, «Ищи, не ищи, а лучшей музыки не найти».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама.
3: И тогда заперет на своем видео скидка лёд.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Быть одним единственным, конечно, здорово.
10: Но в морской бой играть вдвоем.
11: В прятки интереснее втроем.
12: А для футбола нужно хотя бы четверо.
13: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
14: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
16: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
17: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
18: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
19: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
18: Ольга Зарубина.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Ксения Жигульна, я звоню из Старого Оскола. Хочу передать привет в Москву крестной Ире и брату Ярославу. Хочу заказать песню «Шаман, ты моя». Спасибо, Радио «Дача».
3: Я

группа «Рефлекс» на радио «Дача». Танцевать можно по разным поводам. После успешной сдачи экзаменов, после того, как построил дом или дачу, или когда узнал, что завтра снова жаркое лето. Впереди хит «Мари Краймбрери», а прямо сейчас узнаем как можно больше о хорошей погоде.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: В переполненном автобусе давка усугубляется еще и тем, что многие выходят из себя.
0: Это радио «Дача».

0: Тамара Кутидзе на радио «Дача».
1: Когда одиночество не спасет от любви.
0: Одиночество нам точно не грозит, хотя бы потому, что вы и я, мы уже не одни. А если сюда добавить еще и подарки от любимого радио, то жизнь вообще становится прекрасной. В эфир «Радио «Дача» возвращается акция «Лето с сюрпризом». Ее главный приз – морское путешествие из Сочи в Турцию. Что нужно сделать, чтобы оказаться на круизном лайнере в этом году? Заходим на наш сайт radiodacha.ru, кликаем на баннер «Лето с сюрпризом», нажимаем на ссылку страницы для регистрации и жмем кнопку «Участвовать». Дальше заполняем анкету, загружаем фото с отдыха и пишем небольшой рассказ об этой истории и своих впечатлениях. Вот и все. Финал 28 августа. Разыграем две путевки и множество других призов. Обязательно участвуйте, потому что выиграть должны именно вы. Подробности на сайте radiodacha.ru. Категория 18+.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари, на лицо ужасные, добрые внутри, на лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари, что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила, видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо в ней.

0: группа «Отпетые мошенники» на радио «Дача». А у реки сейчас жизнь кипит. Это одни катаются на модных сабордах, другие жарят шашлыки, а третьи вообще приехали на ночь с палатками. Конечно, если у вас прямо сейчас насыщенный рабочий график, то в эту заманчивую сторону лучше, конечно, не смотреть. Ну, а если вы прямо сейчас в отпуске, друзья, то, конечно, самое время окунуться во все радости отдыхающей жизни. Ой, хорошего отдыха всем хочется пожелать прямо сейчас. Кто отдыхает, у кого настал ежегодный отпуск. Друзья, слушайте радио «Дача», делайте обязательно погромче. Ну и, конечно же, самые лучшие хиты, как всегда, впереди. Скоро послушаем Анну Семенович и узнаем, кого поздравили в рубрике «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
0: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
0: Плати по миру.
1: Как?
0: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
0: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
0: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
4: Муз-ТВ представляет.

есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист «Радио Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Харольская Любовь Сергеевна, живу в Краснодарском крае, станице Тамань. От всего сердца хочу поздравить своих молодых Селюковых, которые живут в Тюмени, Евгения и Анну, с 15-летием в браке, с хрустальной свадьбой. Пусть их жизнь наполняется только радостными событиями, и семья будет счастливой, здоровой, и пусть они умеют радоваться каждому дню. А вас я прошу поздравить их песенкой о любви. Спасибо вам, радио «Дача».

Группа «Лазурный берег» на радиодаче. Группе с таким названием либо замуж, либо на танцпол, либо и то, и другое, желательно побольше. Именно такие запросы слышатся между строк песни и невероятно популярном хите в свадебный сезон. Вместе с вами отбиваю ногами в такт, друзья, в студии радиодачи Иван Никитин. Далее мы немножечко снизим, ритм немножечко снизим. Дальше будет лирическая композиция, проникновенная очень даже. Поэтому, друзья, приготовьтесь к медленному танцу, если вдруг вы на танцполе. Ну, а те, кто слушает радиодачу, сидя дома в уютном кресле, то, друзья, вам тоже понравится. Оставайтесь с нами.

Марина Федункив на радио «Дача». Уверен, о некоторых штучках многие из нас и не знали до существования рубрики «Хорошо устроено». Именно она помогает разобраться во многих вопросах на вашей даче. Ну, например, как ухаживать за любимым газоном, как собрать больше овощей и фруктов, какие средства и инструменты используют заядлые дачники и многое, многое другое. Полезная рубрика на радио «Дача» поможет всем профессиональными советами поделиться Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Михаилу, кстати говоря, можно даже задать свой вопрос в группе «Радиодачи» в «Одноклассниках» под соответствующим постом. Слушайте рубрику «Хорошо устроено» каждые выходные в субботу в 11:30, а в воскресенье в 17:30 по московскому времени.

0: Николай Басков на радио «Дача». «Он так хорош» – ваш любимый хит в рубрике «Удачный момент», которая выйдет, как всегда, в конце часа. Перед ней снова послушаем лирическую историю о страстной любви в исполнении Таисии Повалий на этот раз. Почти как в пьесе о Ромео и Джульетте Уильяма Шекспира. Вот так вот, друзья, о любви и еще раз о любви. Ну что ж, оставайтесь с нами, это радио «Дача».
1: «Дачные объявления». Радиодача представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радиодача. Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогой «Радио «Дача». Меня зовут Елена Шеленкова. Я звоню с города Москвы. Хочу передать большой привет своей крестнице Юлии Смольцовой, своему мужу Александру Шеленкову. Мы сегодня находимся на даче и хотим заказать песню Трофима «А шашлычок под коньячок». Спасибо, дорогой «Радио «Дача».

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Часов вечера. Это радио «Дача», а я Натали.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Андрей Державин.

Руслан Ураган и Мурат Хагалетов на дискотеку на радио «Дача». О дискотеке под названием «Удачные песни» поговорим чуть позже, а сейчас хотелось бы сказать о следующих зажигательных хитах в исполнении группы «Фабрика» и Виктории Дайнека, которые прозвучат через несколько минут. Как всегда, друзья, поддерживаем танцевальные ритмы и вам советуем тоже присоединяться к нашей вечеринке. Да, конечно, не пятница, понимаю, рабочая неделя, у многих и мысли совершенно о другом, но, тем не менее, позвольте себе несколько минут расслабиться и немножечко даже пританцовывать, я думаю, могут себе позволить все. Ну что ж, сделаем небольшую паузу, а потом, после передышки, продолжим. Это «Радио Дача», в студии Иван Никитин.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Работа – это такое место, где с утра хочется есть, после обеда спать и все время хочется домой.
0: Это «Радио Дача».

Владимир Пресняков на радио «Дача». Продолжаем обмениваться комплиментами и привлекать только хорошее в нашу счастливую жизнь. Кстати, с великолепным артистом первой величины мы еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу фестиваля «Удачные песни» в Москве. В этом году радиодача отмечает юбилей 20 лет. Праздновать будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Лайф-арены помимо Владимира Преснякова еще увидим группу «Корни», группу «Отпетые мошенники» и группу «Комбинации». И это еще не все, друзья. Еще более 20 артистов нас ждет. Ни в коем случае не пропустим возможность попасть на масштабное шоу. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.

0: Анна Фриске на радио «Дача». Солнечный хит. Что тут сказать, друзья? По-другому, в общем-то, и не скажешь. Где мы только не были этим летом? Примерно так мы начнем свой рассказ, вернувшись из отпуска где-нибудь в августе или даже сентябре. Лично я за то, чтобы отдыхать часто, но понемногу, например, на 7-10 дней в отпуск, чем один раз и на целый месяц. Или, как учителя, сразу на 2. По-моему, за это время можно забыть не только дорогу на работу, но и дорогу домой тоже. Ох, друзья, продолжим дальше просто замечательными хитами. Знаете, в ритме не дачного сезона, а свадебного сезона, потому что далее у нас «Чай вдвоем», вы уже догадались, с какой песней. Ну и, конечно же, послушаем дальше хорошую музыку. Это будет певица Слава. Ну и, конечно, по традиции рубрика «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах без тормозов. Всероссийская акция «Радио Дача» – лето с сюрпризом.
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Любовь. Звоню вам из города Козловка, Чувашской республики. Хочу передать всем жителям города Козловки большущий привет, особенно всем сотрудникам.

Дискотека «Авария» на радио «Дача». Если хочешь остаться, просто не переключай волну. Вот вам мой совет. Да, друзья, вот так просто. Все, как всегда, в наших руках. Действительно, самым маленьким из нас точно пора уже спать. А вот нам, романтикам, только дай что-нибудь интересное под конец вечера сделать. Одни строят планы, другие пишут стихи, а кто-то до сих пор копошится на даче. Но, друзья, тут уж кому что интереснее. Я вот слушаю музыку вместе с вами, и мне это доставляет массу удовольствие. Совсем скоро послушаем певицу Максим, далее Дмитрий Колдун и Игорь Корнелюк. Иван Никитин вместе с вами. Продолжим слушать самую душевную музыку.

Роман Милимеров на радио «Дача». Как всегда, красиво, лирично, как всегда, о любви. Сразу же вспоминается другая известная строчка из песни. О любви немало песен сложено. Я спою тебе, спою еще одну. В нашем же случае хитов о любви бесконечное количество, причем не только о любви к любимым людям, но и ко всем остальным интересам в жизни. Впереди музыкальная история Леонида Агутина и Анжелики Варум, далее Батыр Шукенов.

0: Счастье всегда рядом, и другие варианты мы не рассматриваем. Авраам Руссо на радиодаче. А кто это мы, спросите вы, а я вам отвечу. Все оптимистичные люди, которые прямо сейчас на самой душевной радиоволне. Во-первых, счастье внутри каждого из нас, а во-вторых, в близких людях, которые всегда рядом. Вот и все, друзья, на этом у меня все. Скоро встретимся снова в эфире. Всем желаю теплой июньской ночи. Иван Никитин, обнимаю, пока.
1: Реклама.
2: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
2: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
2: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
2: Шаман.
1: Группа «Комбинация».
2: Сергей Лазарев.
1: Андрей Державин.
2: Группа «Винтаж».
1: Ольга Зарубина.
2: Григорий Лепс.
1: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Александр, я из города Архангельска. Хотелось бы передать привет семье Гребик Светлане и Андрею и поставить для них песню Алексея Воробьева «Сумасшедшая». Спасибо большое, Радио «Дача».

Удача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федунки.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Михаил Шуфутинский.

покой нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее синий.

покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: я скучаю, скучаю.
1: Я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
2: Давай поженимся.
0: По мне замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам
3: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru. Thank you.

0: прислонившись по ветру стоя, и листву так печально кидаю.
1: Я пойду по дороге.

тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощанье рукой, и за мною калитку закроет.